0: Вход в их главный шатер, скорее всего, мне преградят бригадиры. Понять дадут в мягкой форме, что их движение в мозгодрочилах не нуждается. Но я верю в эту партию напористых молодых шальных. С помпой войдет мэр и выпалит программы, ведь ее пока почему-то нет у них. На прозрение политики меня понесло. Наблюдал, когда как на Европу снизошло зло. Хотя очевидно было одно: вегетарианцы у власти своей добротой себя загнали в могилу сами. Смела оппозиция их, когда те встали на путь интеграции с южными племенами. Россия плакала, скрипя зубами продавала калаши. Но нам был необходим крепкий союзник на Западе в лице партии мясных машин. Ее участникам победа досталась как два пальца. Они по ночам охотились, свет выдавал вегов изнутри. Их тело излучался чистым добром. Вывод отсюда печальный: не проканает, каким бы прекрасно зеленым не было галделый гуманизм, как фундамент политики не соберет всех наших вместе кучно. Вообще, я понял, модели западной строения общества и философии в религии научно не спасут мой народ. Не оздоровят его демографии. Как бы нам хаос Африки не свалиться или не выдать вариант северного царя типа Каддафи. Как быть? Взгляд упал на бирку Мэйден Чина на торпеде моего джипа. Эй, а эти-то как быстро поднялись, дурачины? Дзен, и искусство ухода за АК-47. Дзен, и искусство ухода за АК-47. Дзен, и искусство ухода за АК-47. Хлопок одной ладонью придется срочно освоить всем. Дзен, и искусство ухода за АК-47. Дзен, и искусство ухода за АК-47. Дзен, и искусство ухода за АК-47. Рассчитывал это продержаться лет 10 минимум.
1: Il me semble important de préciser que je n'ai jamais rien compris aux paroles des groupes que je vous partage, n'ayant jamais poussé la curiosité à traduire les paroles des chansons, devinant seulement à partir de quelques mots en langue universelle partagés dans les morceaux, comme AK-47 ou Sen, je ne sais même pas d'ailleurs si c'est un mot universel, si vous voulez dire Zen ou encore autre chose. Je devinais seulement du coup le sens des chansons avec ces quelques bribes que je pouvais comprendre et notamment dans une chanson que je vous mets juste après où les paroles en fait sont assez explicites et le titre aussi qui s'appelle Viva la Revolution et c'est Cacta.